0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop, yeah! Серега!
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
2: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Okay, time for Leningrad.

0: similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
0: This song is called Taxi.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: It's just like home.
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
0: Okay, time for Leningrad.

0: Hello, Hoe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Go! Давай! You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hoe Beach sent me some sala. You would love this America, maybe it's a Ukraine delicacy. Chocolate covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy!

0: go ahead! Ruslana here! Your DJ Wild Diva! Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Here the police only one foot. Nyam, nyam, nyam!
1: Music from the homeland!
2: Kiev to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc,
1: Владивосток FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Okay, time for Leningrad.

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it. Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we called it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: If you miss your motherland, you're in the right place.
1: Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: the city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now this song for you. Ждать. Meaning wait.

0: Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
3: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger

Встречайте русского парня. Салют всем блатным костям. Все будет нашим.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm. Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям! We're gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Это мой город, бро!
2: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it, if you still can.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: and to Community Radio, keeping all Eastern European communities together!
1: Лохи, как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи!
2: Hello, this is Christina from Poland.
3: Я уверен, что радио старше.
4: Direct from Pole Beach.
5: This is Radio Vladivostok.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not

0: This is Ruslana, your wild DJ.
1: Болит моя жизнь, моя жизнь это драма, моя душа несется ввысь.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах и

0: this is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Weather time! Don't go away!
1: Seeing some cloudy skies right now? It'll probably clear up at some point, though you might look into slashing your wrists. Julie McCafferty, Weasel Weather.
2: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: This is Ruslana, and these are the Wild Animals.